дворик с фарсом. Кружена округов, я с теми дворик с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую.